0: WCBN FM Ann Arbor.
1: One more time. Мы посирают, и вы слушаете WCBN FM в Ann Arbor.
2: Глава КДБ, главный цитой, ведет предыдущий цитой.

нет горячей воды. На дворе мороз, на улицу страшно высунуть нос. Нет, дело вовсе не в грязном стекле. Ты просто видишь все испачканным в зале. Намыть подбородок, встань в красивую позу. Смотри, ты чем-то сродни Деду Морозу. Аплодисменты.

я уже не придет. Зеркале процессе идут не спеша. Спроси, кого хоронят. Ответит тебя. Все верно. Вот до чего ты дошел. Вот до чего дошло.

Что это такое быть молодым? Ты сжимаешь кулаки, и кровь стучит в висках, и вены, как мосты, встают на руках. В крови бьется тигром адреналин. Ты помнишь, что это такое быть молодым? Все верно. Вот до чего ты дошел, вот до чего дошел.

печальных проблем. Столько вариантов неиспользованных схем. Пожалуйся Богу, но что это даст? Напейся опять, продолжи свой фарс. Остался рубль до получки и 5000 мечтаний. Но нет, на сегодня довольно терзаний. Дед Мороз у зеркала с бритвой в руке. Манчей, это голос

0: номер 7.
1: Полковник Васин приехал на фронт со своей молодой женой. Полковник Васин созвал свой полк и сказал им: пойдем домой. Ведем войну уже 70 лет, нас учили, что жизнь — это бой. По новым данным разведки, мы воевали сами с собой.